0: Експрес музиките.
1: Иже!
2: Айоан Мюзик.
3: Флавен 90% музик.
2: Флавен 20% бла бла.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.